0: How are you, everybody?
1: Как вы все?
2: Fine.
0: Good?
2: You?
0: Good. It was rain and cold.
1: Было холодно и шел дождь.
0: So we were at the lake, no?
1: И мы были на этом озере.
2: Мы бегали, нам было жарко.
1: So that they were running.
0: Yesterday would have been good.
1: Вчера было бы хорошо.
0: Yesterday was sunshine. Yeah.
1: Вчера светило.
0: But before few days they said Sunday will be very good and Saturday and Friday will be rain.
1: Но в прогнозе было написано, что
0: so Friday and Saturday was no rain.
1: Что в пятницу и субботу будет дождь, в воскресенье будет хорошо, а в пятницу и субботу не было дождя, а в воскресенье пошел.
0: But you were running, that was good.
1: Но вы бегали, это было хорошо.
0: It was warm.
1: Было тепло.
0: We are waiting for, she's printing out, no?
2: Мы ждем.

0: What time we gave for the webcast?
1: Какое мы время назначили на вебкаст?
2: Seven.
0: Then 1, 2, 3. Start.
3: Okay, be online.
0: Om Shanti Shanti Shanti. Good evening.
1: Добрый вечер.
0: Well, today was the beautiful day.
1: Сегодня был прекрасный день.
0: Beautiful program.
1: Прекрасная программа.
0: This last few days here in Cherkasy.
1: Последние несколько дней в Черкассе.
0: Was very great.
1: Были прекрасными.
0: Many bhaktas.
1: Много бхак.
0: And today we had a very historical visit.
1: И сегодня у нас был исторический визит.
0: That I will tell you next time.
1: Но это я вам расскажу в следующий раз.
0: Well, there is one bhajan.
1: Есть один bhajan.
0: Written by Mahaprabhuji.
1: Он был написан Махапрабхуджи.
0: And this bhajan was written by Mahaprabhuji, or he was giving the in handwritten in 1944.
1: И он был написан Махапрабхуджи, он дал рукопись в 1944 году.
0: And it

0: was many bhajans Mahaprabhu ji was dictating and writing.
1: И много бхаджанов Махапрабху уже диктовал и писал.
0: So once all the bhajans of Mahaprabhu ji was stolen.
1: И однажды все бхаджаны Махапрабху ji
0: украли. It was only handwritten.
1: Они были только записаны вручную.
0: And then another continuing bhajans writing of Mahaprabhu ji.
1: И потом эти бхаджаны Махапрабху ji.
0: So there are many bhajans.
1: Есть их много очень.
0: And one of them, this bhajan is about yoga nidra.
1: И один из них о йог нидре.
0: This yoga nidra bhajan was written by Mahaprabhu ji.
1: Этот бхаджан о йога нидре был написан Махапрабху ji.
0: And there was a one story.
1: И есть одна история.
0: And that story was that about afternoon, 1 o'clock.
1: Как-то днем в час дня.
0: Mahaprabhu ji was doing yoga nidra in his room in Khatu.
1: Махапрабху ji делал йога нидру у себя в комнате в Кату Дуне.
0: That time was one small room.
1: Тогда это была маленькая комнатка.
0: And there was only not a door, only one curtain.
1: И не было двери, только занавеска.
0: If the cold air comes.
1: Если вдруг придет холодный ветер.
0: Well, there came few sadhus.
1: Пришло несколько саду.
0: And about group of the sadhus, 5, 6 or 7, 8.
1: 5, 6, 7 саду.
0: And they asked, we want to have a darshan of Mahaprabhu ji.
1: И они сказали, мы хотим получить даршан Махапрабху ji.

0: Wells continuity. So there were sitting some bhaktas.
1: Сидели бхакты там.
0: And they don't know what is the yoga nidra and what is the resting.
1: И они не знают, что такое йога нидра и что такое отдых.
0: So they asked that we want to see Guruji.
1: Они сказали, мы хотим увидеть Гуруджи, Махапрабху.
0: The one farmer bhakta said, Mahaprabhu is resting.
1: И один фермер бхакта сказал, Махапрабху отдыхает.
0: So they were talking outside.
1: И они говорили снаружи.
0: And they said, the sadhu should not sleep daytime.
1: И они сказали, саду не должен спать днем.
0: The afternoon sleeping and so on.
1: Спать днем и так далее.
0: When Mahaprabhuji finished the yoga nidra,
1: когда Махапрабху закончил йога нидру,
0: he set up.
1: Он встал.
0: And Mahaprabhuji said, call these sadhus who are sitting there. It was about 100 meters far.
1: И сказал,
0: under the tree they were sitting.
1: Позовите тех саду, которые там сидят. Они сидели за 100 метров под деревом.
0: Mahaprabhuji was in his room making yoga nidra. They were about 100 meters far under the tree.
1: И Махапрабху был в своей комнате, делал йога-нидру, а они были за 100 метров под деревом.
0: They were talking only between them.
1: И они говорили тихо между собой.
0: So Mahaprabhuji knew everything.
1: Но Махапрабху знал все.
0: What they are talking.
1: О чем они говорили.
0: So after that he called them.
1: И после этого он их позвал.
0: And they said, yes, Guruji.
1: Они сказали, да, Гуруджи.
0: We were talking because our master said,
1: мы говорили так, потому что наш учитель говорил,
0: that sadhaka, yogis don't sleep in daytime.
1: Что sadhaka, йог, он не спит днем.
0: So Mahaprabhuji said, that's right.
1: И Махапрабху сказал, так и есть.
0: If you sleep daytime,
1: если вы спите днем,
0: then you will lose lot of your spiritual energy.

0: Тогда вы потеряете большое количество своей духовной
1: энергии. Night is for sleeping, daytime not.
0: Ночь она для сна, день нет.
1: But what you were talking under the tree?
0: Но то, о чем вы говорили под деревом.
1: That was not a sleep.
0: Это был не сон.
1: I said, how do you know, my Guruji?
0: Они сказали, как ты узнал, Гуруджи?
1: Mahaprabhu said, I was hearing everything.
0: И Махапрабху же сказал, я слышал все.
1: I know what you were talking.
0: Я знаю, о чем вы говорили.
1: And I know what you were talking with what kind of aim you came to me 5 kilometers far.
0: И я знаю, с какой целью вы ко мне пришли за 5 километров.
1: So they said, well, we are sorry.
0: Они сказали, что же мы извиняемся.
1: But we just found that you were resting.
0: Но мы просто узнали, что ты отдыхал.
1: Mahaprabhuji, the sensor, told them, it's not a sleep, it's called yogic sleep.
0: Махапрабху же сказал им, это не сон, а йогический сон.
1: That's called yoga nidra.
0: И называется он йога нидра.
1: And then Mahaprabhuji sang a song, bhajan.
0: И тогда Махапрабху спел bhajan.
1: Mahaprabhuji, Holy Guruji, they could spontaneously just sing the new bhajan.
0: Махапрабху, Holy Guruji могли спонтанно вдруг спеть новый bhajan.
1: Within no time.
0: Мгновенно.
1: Like we give the lecture.
0: Так как мы даем лекцию.
1: Like that they could sing new bhajan immediately.
0: И так они мгновенно могли спеть новый bhajan.
1: So Mahaprabhuji said.
0: Махапрабху сказал.
1: About the one bhajan.
0: В одном bhajan.
1: This is a beautiful bhajan.
0: Это прекрасный bhajan.
1: Written by Mahaprabhuji.
0: Написан Махапрабху.
1: And you can all see the yogi jana ki yog nidra.
0: Вы все можете его видеть.
1: The Birla Sant Jan Jani hai. So I shall translate you.
0: Я вам его переведу.
1: Mahaprabhuji sang very nicely.
0: Махапрабху пел очень красиво.
1: My voice is not like that.
0: Мой голос не такой.
1: But yogi jano ki yoga nidra.

0: दिस इज ए कॉल वन रागा प्रभाती मॉर्निंग.
1: Это рага называется утренней.
0: One and half hour or two hours before sunrise.
1: За полтора-два часа до рассвета.
0: Yogi should get up before sunrise.
1: Йог должен встать до рассвета.
0: If you are sleeping,
1: если вы спите,
0: and sun rises, then it is said your good karma is deleting.
1: Если вы спите, а солнце встает, говорится, что карма ваша хорошая,
0: and tamas guna developing in you.
1: И у вас развивается тамас гуна.
0: So, someone said,
1: кто-то сказал,
0: early to sleep, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.
1: Если рано вставать и рано ложиться, то человек становится здоровым, богатым и мудрым.
0: Morning is called Usha time.
1: А утро называется временем Уши.
0: That time Usha Pan. So Pan means drinking water.
1: Пан – это пить воду.
0: Usha means that morning, the sunrise, first sun ray.
1: А Уша – это самый первый луч солнца.
0: That time, only certain time in the water, there is like a nectar.
1: И только в это определенное время в воде будто бы появляется нектар.
0: So Usha, Pan, that is very great things.
1: Ушапан – это очень великая вещь.
0: And that's why many have the name Usha.
1: И поэтому у многих имя Уша.
0: Mostly the girls.
1: И в основном у девушек.
0: And the name for girls – Usha.
1: Это имя для девушек.
0: The first ray of the sun.
1: Первый луч солнца.
0: And the health.
1: И здоровье.
0: So who don't have a spiritual name, you can say, now you can take the name as Usha.
1: Если у кого-то нет духовного имени, вы сейчас можете взять имя Уша.
0: But you will be too many Usha now.
1: Но теперь у вас будет слишком много Уш.
0: So quickly write Usha number one, number two, number three, etc.
1: Быстро напишите Уша номер один, номер два, номер три и так далее.
0: So when Holy Guruji was singing this bhajan,
1: и когда Holy Guruji пел этот bhajan,
0: unfortunately I did not had my luck to see Mahaprabhuji physically.
1: К сожалению, у меня не было такой удачи, чтобы увидеть Махапрабуджи в физическом теле.
0: But Mahaprabhuji is always with us.
1: Но Махапрабуджи всегда с нами.
0: But Guruji's voice was so beautiful.
1: Но голос Гуруджи был таким прекрасным.
0: I was very young with him.
1: Я был с ним очень молодым.
0: 12-13 years.
1: Мне было 12-13 лет.
0: 15 years.
1: 15 лет.
0: And morning 3:30 he woke me up.
1: И утром в 3:30 он меня будил.
0: And Guruji was meditating.
1: Гуруджи медитировал,
0: making his mala,
1: делал свои малы,
0: and he told me, meditate.
1: И говорил мне, медитируй.
0: And you know what I was meditating?
1: Вы знаете, что и как я медитировал?
0: I was sleeping.
1: Я спал.
0: And Guruji said, wake up.
1: Гуруджи говорил, проснись.
0: The master training is very hard.
1: Подготовка учителя, она очень сложная.
0: Yes. The first training is that master will not let you sleep.
1: Первая подготовка, первая тренировка – это то, что учитель не будет давать вам спать.
0: Гуруджи said.
1: Гуруджи говорил.
0: This jiva.
1: Это jiva.
0: This soul.
1: Это душа.
0: Your soul.
1: Ваша душа.
0: In many, many lives left.
1: Она во многих-многих жизнях была.
0: О, man.
1: О, человек.
0: God gave you now the human life.
1: Теперь Бог дал тебе человеческую жизнь.
0: Don't waste your time in sleep.
1: И не теряй свое время во сне.
0: If you're not born to have sleep,
1: если вы хотите спать,
0: then yoga nidra.
1: Тогда йога нидра.
0: And wake up on Brahma Murta.
1: И просыпайтесь в Брахма Мурту.
0: It's a golden time.
1: Это золотое время.
0: Go early after sunset.
1: После заката быстро ложитесь.
0: 8 o'clock.
1: 9 o'clock. В 9.
0: But you sleep 2 o'clock, 3 o'clock. How can you get up before sunrise?
1: Но вы засыпаете в 2-3 часа ночи. Как вы можете встать до рассвета?
0: So in this modern time,
1: в В этом современном
0: время
1: мы потеряли хорошие вещи.
0: You know, the healthy food we lost and junk food we live searching in the night.
1: А, мы потеряли здоровую еду, а ночами мы ищем всякую ерунду.
0: So, if you can go early sleep.
1: Если вы можете рано лечь спать.
0: At least 10 o'clock.
1: Хотя бы в 10 вечера.
0: And get up at 4 o'clock.
1: И встать в 4.
0: So, it's already 6 hours.
1: Это уже 6 часов.
0: That's more than enough.
1: Это даже больше, чем достаточно.
0: Good sleep, 3 hours is more than enough.
1: Хорошего сна достаточно 3 часа.
0: But 3 more.
1: Но еще 3.
0: Above that is laziness.
1: А больше этого, это уже лень.
0: Tamas guna.
1: Tamas
0: guna. So, it is said, don't eat evening.
1: Говорите, не ешьте вечером.
0: After sunset, don't eat anything.
1: После заката ничего не ешьте.
0: You can have water.
1: У вас может быть вода.
0: Or before going to sleep, you can have a cup of warm, hot milk with the saffron.
1: И перед сном можете выпить немного горячего или теплого молока с шафраном.
0: So Guruji was singing in Nipal Ashram very nicely.
1: И Гуруджи пел в Нипал Ашраме очень красиво.
0: I like it.
1: Мне это нравилось.
0: But same time I was singing.
1: Но в то же время я спал.
0: Young boy.
1: Молодой мальчик.
0: Still I don't understand what is this bhajans.
1: Я тогда еще не понимал, что такое баджаны.
0: So Guruji was singing.
1: И Гуруджи пел.
0: Yogi jano ki yog nindra.

0: So Mahaprabhuji said to these sadhus.
1: И Махапрабху сказал этим саду.
0: Listen, listen, my bhaktas.
1: Слушайте, слушайте, мои бхакты.
0: Listen, sadhus.
1: Слушайте, саду.
0: I was not sleeping.
1: Я не спал.
0: I was in yoga nidra.
1: Я был в йога нидре.
0: So they said, what is that?
1: И они спросили, что это?
0: So yogi Guruji said.
1: И Гуруджи сказал.
0: Йоги жано ки йог нидра бирла сант жан жани. The very rare sadhus can know what is a yoga nidra.
1: Очень редкий саду знает, что такое йога нидра.
0: Yogi jano ki yog nidra virla sant jan jani hai. The sleep of the yogis only rare sadhus know.
1: Сон йога знает только редкий саду.
0: In that sleep
1: в этом сне
0: of yoga nidra.
1: Йога нидра.
0: Jagrat us nidra mein jagrat jane. In that sleep, you are completely awakened. You are not sleeping.
1: Вы не спите.
0: Like a normal person is sleeping.
1: Так как спит обычный человек.
0: This is a prana, ascending and descending prana.
1: Это восходящая и нисходящая прана.
0: In such a way, you supply the oxygen more than in normal sleep.
1: Таким образом, вы получаете кислорода больше, чем в обычном сне.
0: Relaxing your whole body.
1: Расслабляете все свое тело.
0: Also your brain.
1: И свой мозг.
0: Because we need more for our brain to sleep.
1: Потому что нашему мозгу нужно больше спать.
0: But yoga nidra is more than is normal sleep.
1: Но йога нидра это больше, чем обычный сон.
0: Ус ниндра мэ джаграт жане. So in that sleep, in nidra, in that sleep, you should be like awakened.
1: И в этом сне вы должны быть пробуждены.
0: Ратри ме дивас жагани хай. That in the night you are awakening a day.
1: Ночью вы пробуждаете день.
0: Like a day for a yogi.
1: Это как день для йоги.
0: All are sleeping in the darkness of the night.
1: Все спят во тьме ночи.
0: But yogi has inside awakened like a sunrise.
1: Но йога внутри пробуждения, как солнечный восход.
0: It means awareness.
1: Значит, осознание.
0: Conscious.
1: Сознание.
0: This, then you will enjoy your life.
1: Тогда вы будете наслаждаться жизнью.
0: You will have so much energy.
1: У вас будет столько энергии.
0: But what you do the yoga nidra here?
1: Но ту йога нидру, что вы здесь делаете?
0: Very soon. Half of them you are snoring.
1: Очень скоро половина из вас храпит.
0: That is not a sleep.
1: Это не сон.
0: So, ratri mein divas jagani hai. Ulta nain sen mein ja laga. Now, what Mahaprabhuji is saying in this bhajan.
1: Что Махапрабуджи говорит в этом бхаджане?
0: Ulta nain sen mein laga. Now he's vision, he closed the eyes.
1: Вот он закрывает глаза.
0: And he turned his vision to other direction.
1: И он обращает свой взор в другом направлении.
0: Ulta nain sen mein laga, and your awareness is going in the direction which you give where to achieve the higher level.
1: И ваше осознание идет в том направлении, которое даете вы, чтобы достичь высшего уровня.
0: Ulta nain sen mein laga. Sun mein sahaj bichhani hai. And that yogi has put his beautiful bed in the sunyakasha.
1: И этот йог, который раскрыл свою прекрасную постель в сунякаше.
0: Like when you sleep, you have bed.
1: Как вы спите, у вас есть
0: кровать. Or yoga mattress.
1: Или матрас.
0: Etc.
1: И так далее.
0: So the yogi is sleeping. It is in the astral world.
1: А йог спит в астральном мире.
0: So there is no ground anymore.
1: Нет больше земли.
0: So, сун ме сахаж бичхани хай. and that he puts his comfortable bed in the astral world.
1: И вот он расстилает свою удобную постель в астральном мире.
0: Ниралямбака панка лага. And there is a ниралямб without any base.
1: Без всякой основы.
0: Have it is beautiful air condition there.
1: Прекрасное кондиционирование.
0: That yogi awakes this, that is in a breath.
1: То, что пробуждает йогу,
0: in the consciousness.
1: В сознании.
0: You have all very comfortable and best time in your yoga nidra.
1: У вас самое лучшее удобное время это в йога нидре.
0: Niralamb ka pankha, pankha chale, puni svet sun salani hai. And in that is there a beautiful bright light.
1: И это прекрасный яркий свет.
0: Puni svet suna salani hai. And that it is said. In that Shunyakas, you find that your address, your place, your Atma, that you can realize in that level of your consciousness.
1: И в этом Шуньякаше вы находите, реализуете свое место, свою Атму, которую вы можете познать на этой стадии.
0: Ульта фул хилья хе санмук. Now the flowers. The chakras.
1: Chakra.
0: All the chakras, the blossoms are downwards.
1: Все цветения направлены вниз.
0: Ulta phul khula hai. So now your all the chakras, the flowers, the dead lotus, they opened birds upwards.
1: И теперь все ваши чакры, все ваши.
0: Ulta phul khilya hai sunme.
1: Эти лотосы открыли цветение вверх.
0: So you could see that everything is opened.
1: И вы можете увидеть, что все раскрылось.
0: The unfoldment of the petals of every chakras.
1: Раскрытие лепестков всех чакр.
0: Beautiful.
1: Прекрасно.
0: Ульта фул хулья хе санмук in front of you. Лакхи урад мук бани. Bani hai. Lucky. Lucky means describing.
1: Lucky значит описывать.
0: Like writing.
1: Записывать, описывать.
0: So it is like it is described. Urdha. Urdha means in the ascending, descending breath.
1: Urdha значит восходящем и нисходящем дыхании.
0: Bani, there you listen the immortal sound of the Om.
1: И там вы слышите бессмертный звук Ом.
0: Mukh bani, bani hai. Whatever you speak, it is the truth. Satya Brahma. Brahma Satya.
1: Чтобы вы не сказали.

0: это правда, Брахмасати.
1: Турье тар лагья нирдхара, бегам ки гам джани хэ. Турья тар. Турья means the three levels.
0: Турья это три уровня.
1: Past, present and future.
0: Прошедшее, настоящее и будущее.
1: All is in front of you.
0: И все они перед вами.
1: You know what was the past many, many years.
0: Вы знаете, что было в прошлом, много-много лет.
1: How is in present.
0: Как все в настоящем.
1: And how it is in the future.
0: И как все будет в будущем.
1: Tar means like a wires, cables.
0: Это как кабель.
1: So, it means your awareness, your consciousness.
0: И означает ваше сознание.
1: Very pure light.
0: Очень чистое и светлое.
1: Turiya tar laga nirdhara, and it is not connected to any base.
0: И оно не связано ни с какой основой.
1: It is like a telepathy.
0: Это как телепатия.
1: All you have the freedom. You can go in any direction. Anywhere you want to go, you can go.
0: И у вас есть свобода. Вы можете пойти в любом направлении, куда бы вы ни хотели.
1: That's yoga nidra.
0: И это йога нидра.
1: So when you do yoga nidra,
0: когда вы делаете йога нидру,
1: it is said,
0: говорите,
1: do not sleep.
0: Не спите.
1: But if you fight against the sleep, you will not be anywhere.
0: Но если вы будете бороться со сном, вы никуда не
1: sleep
0: придете.
1: Comes, let it come, it goes, let it go. You don't care about the sleep.
0: Если сон приходит, вы его и вы даете себе заснуть. Если уходит, вы его отпускаете. Вы не думаете.
1: Турия атар лагья нирдхара, бегам ки гам джани хэ. Бегам. Гам and бегам. So, it means that it is a Urdu word.
0: Это слово на Урду.
1: And begam ki gam. You have realized beyond your border.
0: И вы осознали за пределами ваших границ.
1: Surta. But in Urdu begam means also the woman.
0: Но на Урду begam значит еще и женщина.
1: But begam ki gam. Then it is some different. Your Shruta, your awareness.
0: No, так это значит ваша осознанность.
1: Begum ki gum jani hai. That time you understand what is that further, the divine, the shakti.
0: Тогда вы поймете, что такое, что дальше, что это божественная шакти.
1: Sunme suraj anant jagya. Within no time.
0: Очень быстро.
1: So many sunrise in your consciousness.
0: Столько солнц встало в вашем сознании.
1: Sunme suraj. Sunme suraj anant ho gaya. Anant means endless.
0: Anant значит бесконечно.
1: Suraj means the sun.
0: Suraj значит солнце.
1: Sun means in that astral world.
0: В этом астральном мире.
1: Ugya means rise. Everywhere, endless sunrise there.
0: Везде бесконечное солнце.
1: And you are the middle of that.
0: И вы в центре всего этого.
1: That is a yoga nidra.
0: И вот это йога нидра.

0: अधर तखत पर आप विराजे, देयर द योगी इज हैविंग हिज आसन,
1: तम योगो इवो आसन,
0: वेर यू कैन सिट,
1: तम गिव मोस्ट सिट.
0: सो दिस इज द तखत, व्हाट आई एम सिटिंग, दिस इज कॉल्ड द तखत ऑल्सो.
1: То, на что я, на чем я сижу, называется так.
0: So, like a holy seat.
1: Как святое место.
0: So, arad takhat par aap viraje. So, that yogi himself, he is residing on such a beautiful chair, which is not visible. It is just in the empty space.
1: И этот йог восседает на прекрасном кресле, которое невидимо.
0: We will not realize, we will not see, but that yogi finds a comfortable there.
1: Мы его не видим, и мы его не можем понять, но йог находит там свой комфорт.
0: Arad, adhar takhat par aap viraje, nit naam nirbani hai. And there his resonance, his mantra.
1: Там его резонанс, его мантра.
0: Нит нам нирадхари хе. So, нирадхар, нирадхари means нирадхар, has no any base, there's no any support.
1: Нет никакой основы, нет никакой поддержки.
0: But there is нам, мантра.
1: Но там есть мантра.
0: Your mantra.
1: Ваша мантра.
0: Repeat your mantra.
1: Повторяйте свою мантру.
0: Ом Гурди, Гурди, Гурди, Гурдей, Гурдей, Гурдей. Your mantra will help you there. It will lead you there. Ара Урад, ascending, descending breath.
1: Ваша мантра вас там будет вести, она приведет вас к этому. Восходящее и нисходящее дыхание.
0: Нур милья килья ме Kelia, sun me tar kalani hai. Noor milia, khil me khelia. Noor. This is also Urdu word. Noor means the face, the light of your face.
1: Noor, это тоже слово на Урду, и оно означает свет вашего лица.
0: That aura, a spirituality.
1: Аура, духовность.
0: When you look in the face of the master Gurudev,
1: когда вы смотрите в лицо мастера Гурудева,
0: you see the aura, big aura.
1: Вы видите большую ауру.
0: And the bhaktas all the time looking there.
1: И бхакты всегда туда смотрят.
0: Don't look there, don't look there, don't look.
1: Не смотрят туда-сюда.
0: This is a restless disciple.
1: Это неспокойный ученик.
0: But that's it. Noor khilya. Noor means that light, the aura.
1: И нур этот свет ауры.
0: Beautiful, beautiful light.
1: Прекрасный, прекрасный свет.
0: So noor milya khilya me khilya. So noor milya, it means you connected, you united in that light.
1: И вы соединены в этом свете.
0: Within that I played. In that light I played.
1: И в этом свете я играл.
0: What did you play?
1: Что ты играл?
0: Ананда. The bliss.
1: Блаженство.
0: The joy.
1: Радость.
0: The happiness.
1: Счастье.
0: The light.
1: Свет.
0: Whatever you said. So khelia means you enjoyed in that.
1: Это значит, что вы наслаждались этим.
0: Сун ме тар чалани хе. Сун ме. Again in that state of the yoga nidra.
1: Снова в этом состоянии йога нидра.
0: Тара means the wires.
1: Эти кабели.
0: Чалани хе. That this wire, that lets go and come the energy like we have, for example, the remote control. We don't see.

0: it is connecting to that instrument.
1: И по этим кабелям проходит энергия, и это похоже на дистанционку. Мы не видим, но оно соединяется.
0: So remote control techniques was found one in South India.
1: И техники дистанционного управления однажды были найдены в Южной Индии.
0: But before he could make copyright,
1: но до того, как он
0: someone took these techniques and made a copyright.
1: До того, как он успел наложить свои авторские права,
0: but that person who was doing this,
1: но тот человек, который это делал,
0: his master taught him the techniques, how to communicate without anything.
1: Его учитель научил его, как вступать в разговор, ничего не делая.
0: And so there is ara uradar, our ascending, descending breath between the heart and the consciousness in the brain.
1: И наше восходящее и нисходящее дыхание между сердцем и сознанием в мозге.
0: Sant tanta heram jane lago surta agam ghar jani hai. So sant tanta heran jave. Those yogis who is practicing and practicing.
1: Йоги, которые практикуют и практикуют.
0: Santa Tanta. Tanta means that their interest, their concentration, their sadhana.
1: Tanta – это их концентрация, их интерес, их
0: sadhana. Herana Janana Lago hai, who begins to practice the mantra.
1: Тот, кто начинает практиковать мантру.
0: Surat Agam Gagam. Surat Agam Ghar Jani hai. That time Surta, our awareness comes to the house of our heart.
1: И в это время осознанность наша приходит в дом нашего сердца.
0: That means the samadhi.
1: И это значит самадхи.
0: So you are in the samadhi.
1: Вы в самадхи.
0: So otherwise our surta is our thoughts or our concentration.
1: Иначе наши мысли, наше осознание, наша концентрация.
0: We are thinking something like that, something like that.
1: Некоторые думают так, некоторые иначе.
0: But when we find the right way, then we say, yes, this is that, we go there.
1: Но когда мы находим правильный путь, мы говорим, да, вот оно, и мы идем по нему.
0: And so, that surta finds own house.
1: И эта сурта, она находит свой собственный дом.
0: And house means Atma-jnana, is Atma.
1: И дом – это Atma-jnana, Atma.
0: What Mahaprabhuji said?
1: Что сказал Махапрабхуджи?
0: Sri Alakapuri sa Dandi Sanyasi. So, Mahaprabhuji said,
1: Махапрабхуджи сказал,
0: that Alakapuri ji. You know, our spiritual lineage is from Alakpuri ji.
1: Вы знаете, что наша духовная линия, она от
0: Alakpuri ji. Alakpuri sa dandi sanyasi. Sadhu, he was a sanyasi.
1: Он был sanyasi.
0: Ulti kala paisani hai. He realized, he knew, and he thought, what upside down, all the techniques he realized and gave further. So it turned the world upside down.
1: Он все те техники, что он осознал и передал, они перевернули мир с ног на голову.
0: We don't understand.
1: Мы не понимаем.
0: It is. We think that when sun goes down, we are up.
1: Мы думаем, что когда солнце идет вниз,
0: or down.
1: Или снизу.
0: And with how high speed our earth is moving.
1: На какой большой скорости движется наша земля?
0: But we are not dizzy.
1: Но у нас не кружится голова.
0: We don't feel anything.
1: Мы ничего не чувствуем.
0: And what? Can you imagine if Earth stops?
1: А вы можете представить, если Земля остановится?
0: Everything will collapse.
1: И все
0: finished.
1: Все закончится.
0: From this gravities.
1: От этой гравитации.
0: Of the Earth.
1: Земли.
0: How that we, though it is a high speed, but we don't feel any disbalance.
1: Мы знаем, что скорость большая, но мы не чувствуем никакого дисбаланса.
0: That technique is taken

0: all for the aeroplane.
1: И эта техника была применена в самолете.
0: The aeroplane sometimes is more than 1,000 kilometers speed.
1: У самолета иногда скорость бывает больше 1,000 километров.
0: Sometimes 900 kilometers.
1: Иногда 900 километров.
0: But we don't feel like this.
1: Но мы этого не чувствуем.
0: We are relaxed completely.
1: Мы полностью расслаблены.
0: But we are going with the speed of the aeroplane.
1: Но мы движемся с этой скоростью самолета.
0: So similarly, this energy and our being, our awareness, is we think it is like that, but it is different.
1: Но точно так же наше существо, наша осознанность,
0: so,
1: мы думаем, что оно...
0: Alag purisa dandi sannyasi, ulti kala paisani hai. He gave us the techniques which is opposite to everything.
1: Он дал нам техники, которые обратны всему.
0: Sri Deva Purisa Abdhut Avalya and our Sri Deva Puriji Abdhuta. Abdhuta means the yogi who doesn't want anything and he have no any fear. Abdhuta, it means that the best, the great, even Shiva doesn't care about that.
1: И наш учитель Дев Пуриджи, он был Авадута, то есть тот великий йог, которому ничего не нужно. Даже о Шиве он не думает.
0: Sri Deva Purisa Abdhuta Avalya, that what incarnates, he was Abdhuta incarnation.
1: Он был инкарнацией Авадута.
0: Deh bina desh dikhaya hai. He saw that world without the body.
1: Он видел этот мир без тела.
0: Without the body, he saw you that.
1: Без тела он показывает вам это.
0: Now we can see everything with our body, with our eyes.
1: Мы все видим через наши тела, через наши глаза.
0: But Dev Puriji could show you in through this yoga nidra, it brings you to the other loka, you see everything without this. Like a dream.
1: Но Дев Пуриджи мог вам показать это как сон в другой локе.
0: But that dream is different dream.
1: Но этот сон это другой сон.
0: Is vidhi koi birla jane, wo hi guru gam jani hai. And therefore, those who will practice like this, according to this bhajan.
1: И поэтому те, кто будут практиковать согласно этому бхаджану.
0: Is vidhi koi birla jane. This technique only rare know.
1: Эту технику лишь редкие знают.
0: Во хи гуру гам жани хэ, сайн. Во хи гуру гам сайни хэ. Во хи гуру гам нисани хэ. That's a mistake. So, that is who will realize, that who understand, and Guru Vakya, and understand what Guru Devi is.
1: И это сможет реализовать лишь тот, кто понимает Гуру Вакью и понимает, что такое Гуру Дев.
0: Any doubts, anything, you are out.
1: Любые сомнения, что угодно, и вы.
0: Вохи Гуру Гам Сен Хэ. That one who understand the hint of the Guru Dev.
1: Тот, кто понимает намек Гуру Дев.
0: Свами Дип Sant Jan Sura Chetan Chet Chetani hai. Mahaprabhu ji said.
1: Mahaprabhu ji сказал.
0: Swami Deep Sant Jan Sura. Mahaprabhu ji said. That Santa, that Sadhu, that Yogi is the warriors, what you call the hero.
1: Тот Sadhu герой.
0: You are the hero. What they call, there is another word, the warrior who is successful. The word I forgot.
2: Victorious.
0: Yeah, victorious, but victorious too little.
1: Okay.
0: That's one word. No, but that's Hindi word.
1: No,
0: okay.
1: Hindi.
0: Swami Deep Sant Jan Sura. चेतन चेत चेताना है, दैट वन इज ए चेतन अवेकन.
1: Тот чет, пробужденный.
0: Четан чета, he can also awake others.
1: И он может пробуждать даже других.
0: Четани है. That master can lead this yoga nidras and he can wake you up into the awareness or the consciousness of the samadhi.
1: Тот учитель может вести йога-нидру и привести вас в осознанность, в самадхи.

0: дорогие братья и сестры, дорогой Вишва Груджи, Свамиджи. Меня зовут Мангал Пури, и я из Сальцбурга, из Австрии. И Свамиджи попросила рассказать историю моей жизни и как я попал в йогу повседневной жизни. И...
1: The first time I met Swamiji in the year 1986, after my first accident, I had a collateral car accident. I crashed in a bridge, and the iron of the bridge hit me on my head on the right side and put away part of my brains, and since then I have my handicap, my paralysis on the left side.
0: Первый раз я встретил с вами же в 1986 году, когда я попал в страшную аварию. Я врезался в железные перегородки моста и повредил правую сторону головного мозга. С тех пор у меня есть вот этот вот, как вы видите, паралич, да, и повреждена также часть головного мозга.
1: Then

0: 4 years, then I started to practice yoga with Swamiji, and 4 years later I fall over stairs and I broke my aorta in my throat, over there, my aorta turned big, arteria, and then the doctors told my parents he has paralysis on the right side, on the left side, and stays on the mind of a 2-year-old.
1: Через 4 года он упал с лестницы и повредил себе аорту, и также был паралич уже с другой стороны. Доктора сказали, что его родителям, что у него паралич правой стороны, левой стороны, и его ум останется как у 2-3-летнего.
0: And somehow Swami Yamunaji from Barcelona heard that I'm lying in Vienna hospital with the big injuries, and he went to Swamiji and said, Swamiji, please come, Swamiji, please come, help him. And Mangal Puris Marcus is lying in the hospital, please help him. And she tried 5 or 6 times, and Swamiji then came to the intensive care of the hospital.
1: В Барселоне есть Садви Ямунапури. Она узнала о том, что Мангал Пури попал в больницу, лежит в реанимации, и она пришла к Свамиджи, попросила, чтобы тот пришел в больницу и помог Мангал Пури. Она попросила его 5 или 6 раз, и Свамиджи пришел в реанимацию там, где он лежал.
0: And as good as I know in between at the medical care and the intensive care, it's not possible to go in and in an intensive station in a hospital.
2: In Austria.
0: In Austria. Maybe in Georgia, it's difficult.
2: Yeah, it's difficult, it's possible.
0: But you see, it was difficult because impossible because Swamiji came and I have been in coma, in my accidents for 2 times for 6 weeks.
2: 2 times?
0: 2 times.
1: Да, и попасть в реанимацию в Австрии невозможно в больнице. То есть это как бы туда никого не пускают. А к этому времени он уже был 2 раза в коме по 6 недель.
0: And I remember in this state of the coma that Swamiji came and took away the bandage of my head and he put his head in my neck and hold it over there, and I saw only light, and it's coming in my mind, in my soul.
1: И он помнит этот день. Он лежал в коме тогда, и когда Свамиджи пришел, он снял повязку с его головы и взялся рукой за его затылок, положил руку на затылок, и немедленно он увидел свет. Просто он увидел свет, который шел сверху на него.
0: So by this miracle, I was part of, so I know miracles through yoga can happen.
1: Так что я вот вам здесь живой пример чуда, которое может произойти через йогу.
0: And thank you.
1: Спасибо, Ишвар.
0: And to tell you a story about mantra, the first time I felt Swamiji before he entered the room in 1986, because I came home, I have to tell you, I came home from, I was in a military unit of the forces in Syria. I've been to Syria on the military forces of the United Nations, and when I had those some experience, I was waiting for something. Yeah, because there, I met.
2: You had experience.
0: I wanted to know more about life, and I had these experiences on some place, because Jerusalem and the Wadi Ram, and in Jordania there are some really holy places in this area, and I felt the spirit, and I wanted more. I know that. And then my sister told me in Salzburg after my first accident, come with me, get to know Swamiji. And I said, okay, I will come. And then I was sitting in one room. It would be like here. Tell me what you want to translate. And I was in one room, sitting over, like over there. And he entered the main door, and I started to cry, and my heart opened completely. And so I knew I found my right master, and I found it according.
1: До того, как он познакомился с Свамиджи, Марк Свамгалпури, он служил в силах Объединенных Наций,
0: United Nations Peace Engagement Observer Force.
1: Это такие как бы миротворческие подразделения военные под эгидой Объединенных Наций, которые в то время были в Сирии, и он там служил, и у него были, он посетил очень духовные места, такие в Иерусалиме, в Валерум, в Иордании, в Израиле, и получил какие-то интересные опыты там и во время каких-то военных операций тоже. И он хотел познать больше вот это, как-то стремился к какой-то духовности. И когда он приехал в Зальцбург, это было уже после его первой аварии, его сестра сказала: приходи на просто на встречу со Свамиджи. И когда он пришел, Свамиджи еще не вошел в эту комнату, но он уже подходил, он почувствовал его присутствие, он начал плакать, и он почувствовал, как у него открылось, скажем, сердце, он почувствовал присутствие вот этого духа.
0: So, I can only give you a good advice: if you start the system yoga in daily life, make the asanas, make the pranayams, and follow Swamiji's advices.
1: Я хочу вам дать просто хороший совет. Если вы практикуете или начали практиковать йогу в повседневной жизни, делайте асаны, делайте пранаямы, делайте то, что вам советуют Свамиджи делать.
0: And even if the doctor says will not work or it can't work, if you make the asanas, you can feel it after 2 days, 3 days, you feel already the relaxation and bone and the muscle and the build-up of your muscles.
1: Вы видите, даже если доктора говорят, что у вас не получится ничего, не будет хорошего, не выздоровеете, то вы видите, что произошло. И я вам могу сказать, занимайтесь асанами, и уже через 2-3 дня вы почувствуете, как заработают мышцы, и как по-другому себя будете чувствовать.
0: And if doctors tell you that with vegetarian meals you will not get healthy or you don't get children, please forget that.
1: Если доктора вам будут говорить, что вегетарианская диета не поможет вам стать здоровыми, или у вас не будет детей, пожалуйста, не верьте этому. Маркус был женат, у него двое детей, потом он развелся, потом он опять женился. Он изучал юриспруденцию, и сейчас он работает в местном правительстве Зальцбурга, но не мэром, как он сказал, но тоже неплохая должность у него.
3: Bei jedem Bahnhof Haltestelle.
1: Ja, in Georgian language, Bahnhof ist Sadhguru.
4: Okay, wow. Well.
3: So this is the truth. Sadhguru is the last station.
1: На самом деле это правда, потому что Садхгуру это последняя станция.
3: While searching,
1: ищешь,
3: we come to the Садхгуру.
1: И приходишь к Садхгуру.
3: Right direction.
1: Для хорошего, для правильного направления.
3: The Mark was or Mangalpuri, his father was also doctor.
1: Papa Markus Mangalpuri, он тоже доктор.
3: Yes.
4: Died 1989.
3: Yeah.
1: Умер в 1989.
3: And his sister Kozima, she is married in India.
1: Его сестра, она замужем в Индии.
3: Yes, where Mangalpuri had accident.

0: когда случилась эта авария,
1: before he bought a car.
0: До этого он купил машину.
1: And I said it's not good.
0: Я ему сказал, мне хорошо.
1: So I said it's too early, you are too young.
0: Я сказал, слишком рано, ты слишком молод.
1: But the son of the doctor who has money.
0: Но сын доктора, у которого есть деньги.
1: Bought a car.
0: Получил машину.
1: And the horses were too wild.
0: И кони были слишком дикими.
1: So he crashed in the was heavy accident.
0: Так что попал в очень тяжелую аварию.
1: Then unfortunately he lost the balance and he fell down.
0: И потом вы слышали, он потерял равновесие и упал.
1: Where was including his father? They said there is no hope.
0: И все, включая его отца, сказали, надежды нет.
1: If he survived, he'll be paralyzed.
0: Если он выживет, то он будет парализован.
1: And his memories, the mental capacity will go decrease.
0: Но его как бы ментальные способности, они уменьшатся.
1: But his soul was gone in far distance.
0: Но душа его ушла на далекое расстояние.
1: In the coma.
0: В коме.
1: So even he did not know.
0: Даже он не знал об этом.
1: So one of my disciples.
0: И один из моих учеников.
1: She's the Swami, Sadhvi.
0: Она сейчас с вами, Sadhvi.
1: And taking care of our yoga in their life in.
0: И она сейчас руководит йогой в повседневной жизни ашрамом в Испании, в Барселоне.
1: One is in Barcelona.
0: Барселоне.
1: One near somewhere about 300 kilometers driving distance.
0: И это где-то 300 километров нужно ехать.
1: And one in the Island, Caribbean island.
0: И там еще
1: it's
0: есть.
1: Called,
0: Canary. И еще у них есть ашрам на Канарских островах, там тоже.
1: I was there 3 weeks ago.
0: Я там был 3 недели назад.
1: And there in some this small village, the mayor of the village donated one school as ashram.
0: И там в одной деревне на этом острове мэр вот этого маленького городка этой деревни он подарил как бы дал как донацию здание одной старой школы для ашрама йоги повседневной жизни.
1: Big like this cave.
0: Величина такая, как пещеры.
1: So that time she was still not sadhvi.
0: В то время она еще не была sadhvi.
1: And but she was very kind to all.
0: Но она была очень добра ко всем.
1: And when the accident happened, and he was transport by helicopter.
0: И когда случилась эта авария, его перевезли вертолетом.
1: To Vienna.
0: Вену.
1: He was not conscious.
0: Он был без сознания.
1: So she asked me to come and bless.
0: Она попросила меня, чтобы я пошел к нему и благословил.
1: I knew the soul went far away.
0: Я знал, что душа ушла уже далеко.
1: But Sanitri, please come and bless.
0: No, you decided to come.
1: They said, please, Sanitri, please come and.
0: Да, но они сказали, по крайней мере, пойди и благослови.
1: Her sister also.
0: И сестра его также.
1: So.

0: I pray to Mahaprabhuji.
1: Я помолился Махапрабхуджи.
0: If I go there, then I should not come back empty-handed.
1: Если я туда пойду, то я не должен вернуться оттуда с пустыми руками.
0: The intensive care, the ICU, you know, everywhere they are very cautious and strict because of the infections.
1: И вы знаете, реанимационное отделение, они везде имеют очень строгие правила, и они очень боятся разных инфекций.
0: And especially people like in Austria.
1: Ну, и особенно
0: or in Germany.
1: В таких странах, как Австрия или Германия.
0: They don't compromise.
1: С ними невозможно добиться никаких компромиссов.
0: They said no.
1: Нет.
0: Keine Frage.
1: Нет, никаких вопросов.
0: It's completely Frage. No?
1: Нет, невозможно. Это не далось. Это не, даже об этом не будем обсуждать.
0: But they told me that please come.
1: Но они все равно меня попросили, пожалуйста, прийти.
0: So I went in the General Hospital Vienna.
1: Я пошел в главную больницу в Вене.
0: And when I walked towards the IC department,
1: и когда я подошел к этому отделению,
0: they saw me.
1: Они меня увидели.
0: And they just opened the doors.
1: И они просто открыли двери.
0: They didn't ask questions.
1: И не спросили ничего.
0: Where I want to go.
1: Куда я хочу идти.
0: So the nurses, they just opened the door and they stayed there.
1: И медсестры, они просто открыли двери и стояли там.
0: And even they opened his door.
1: И они даже открыли его дверь.
0: And I went. So it was his luck.
1: И я зашел, то есть это была его удача, ему повезло.
0: So it was with me, like Mahaprabhuji is coming.
1: Так случилось, что со мной как бы вошел сам Махапрабуджи.
0: And that was the light.
1: Это был свет.
0: And with that light, the soul descended.
1: И с помощью этого света душа спустилась.
0: Immediately, his eyeballs were rolling.
1: Сразу же его глаза начали крутиться.
0: And he breathed deep, like this.
1: И он вдохнул глубоко, вот так.
0: So I said him something.
1: И я сказал ему что-то.
0: Mantra in his ear.
1: Я сказал ему мантру в его ухо.
0: And he came again in consciousness.
1: И он опять вернулся в сознание.
0: So, when we have confidence, 100%,
1: на 100%,
0: then it is said, Anhoni Guru Kar Sake, Honi Det Mitai, Par Brahma Guru Dev Hai, Sab Kuch Det Banai. Impossible things can become possible.
1: Невозможные вещи могут стать возможными.
0: And what is impossible can become impossible.
1: А то, что возможно, может стать невозможным.
0: By the blessing of Gurudev.
1: С помощью благословения Гурудева.
0: He is the supreme.
1: Он Всевышний.
0: Everything he can do.
1: Он может сделать все.
0: But there should be complete confidence, devotion, surrender.
1: Но должно быть полная уверенность и полное преклонение, доверие и уверенность в том, что.
0: And sometimes the destiny of the soul and it gone too far.
1: Иногда это судьба души, и иногда душа уходит слишком далеко.
0: Then Gurudev knows that if it will come back, it will be completely physically and mentally depending.
1: И тогда Гурудев знает, что если она все-таки вернется, то человек будет полностью физически и ментально зависим.
0: Sometimes it is a wish of the soul to go away.
1: Иногда это воля, желание души уйти.
0: We have only certain time with our parents or families or friends.
1: У нас есть только определенное время со своими родителями, со своими семьями, со своими
0: детьми. But it will come back.
1: Но это вернется.
0: So, we have to accept.
1: Мы должны принять это.
0: As it is.
1: Так, как оно есть.
0: The wife is very mysterious.
1: Жизнь очень мистична.
0: This machine what God has made.
1: Вот эта машина, которую сделал Господь.
0: No any scientist till today can make.
1: Ни один ученый не может повторить и сделать такую же.
0: Okay, we can change some organs.
1: Да, мы можем заменить какие-то органы.
0: The joints.
1: Суставы.
0: But that is very little.
1: Но это на самом деле очень небольшие изменения.
0: For example, the blood.
1: Например, кровь.
0: Till today there is no any scientist who can make a blood.
1: До сегодняшнего времени нет ни одного ученого, который мог бы сделать кровь.
0: That kind of blood, which have everything inside, all your genes inside.
1: И вот эта кровь, у которой есть все внутри, все ваши гены внутри.
0: In our blood is the history of our whole, all the ancestors.
1: В нашей крови история всех наших предков.
0: And it cannot mix.
1: Она не может быть смешана.
0: Maybe we have this similar or the same blood group.
1: Может быть, есть такая же группа крови?
0: That's all.
1: Но это все.
0: But after is different.
1: Но после уже это другое дело.
0: From the mother side, from the father side.
1: Со стороны вашей матери, со стороны отца.
0: Grandparents.
1: Ваши деды.
0: That's God's miracle.
1: Это чудо Божье.
0: And we don't know where the soul is.
1: И мы не знаем, где душа.
0: In the body.
1: В теле.
0: When we consciously or unconsciously, spontaneously.
1: Когда мы сознательно или неосознанно, спонтанно.
0: We ask where the soul.
1: Когда мы спросим, где душа.
0: Then we indicate somewhere in our body.
1: Тогда мы показываем где-то в нашем теле.
0: So raise your hand up.
1: Поднимите руку.
0: And close your eyes.
1: Закройте глаза.
0: And now touch your hand to your body where you think is your soul it is.

0: Теперь дотроньтесь рукой до того места, где вы думаете находится в вашем теле душа.
1: And leave it hand there.
0: И оставьте свою руку там.
1: Not move the hand away.
0: Не убирайте руку.
1: And look to your hand. Where did you put your hand?
0: А теперь посмотрите на свою руку, куда вы положили ее.
1: And look to the neighbors.
0: И посмотрите на своего соседа.
1: So the soul is here.
0: Так что душа здесь.
1: It's mine.
0: Это мое.
1: I say it.
0: Я говорю это.
1: I am.
0: Я, это я.
1: I say you.
0: Я говорю.
1: From my heart.
0: Я говорю от своего сердца.
1: From my soul.
0: От своей души.
1: When you write a postcard.
0: Когда вы подписываете открытку.
1: From holidays. Your friends.
0: Поздравляете с праздником своих друзей.
1: You write greetings.
0: То вы пишете поздравляю.
1: Send you hearty greetings.
0: Я посылаю тебе сердечные поздравления.
1: So we greet from the heart.
0: Так что мы поздравляем от сердца.
1: Because it is all.
0: Потому что это там, где душа.
1: Did you ever write or you got a postcard with brand greetings?
0: Вы когда-нибудь писали или получали поздравительную открытку, где вас поздравляют от мозга?
1: Wish you all the best from my brain.
0: Я желаю тебе всего самого лучшего из своей головы.
1: And where from brain greeting comes?
0: И откуда идут эти мозговые поздравления?
1: This is a message of the war.
0: War?
1: War.
0: Это если войдут оттуда, то это будет сообщение войны.
1: Fighting, destructions.
0: Борьбы, каких-то разрушений.
1: So the soul is here.
0: Что душа находится здесь.
1: But it's feeling its completeness in the whole body.
0: Но чувство наполненности, чувство целого, оно есть во всем теле.
1: Wherever anything happens to body, anywhere.
0: Когда что-то случается с телом в любом месте.
1: Message goes immediately to the brain, transferred to the heart.
0: То тогда сообщение немедленно поступает в мозг и передается в сердце.
1: Love.
0: Любовь.
1: Happiness.
0: Счастье.
1: Doubts.
0: Сомнения.
1: Anger.
0: Злость.
1: Fear.
0: Страх.
1: Attacks our heart.
0: Все это атакует наше сердце.
1: Heart is very loyal. Now up also is getting cold. You are making warm there and cold is here. Yes, it's cold.
0: Сердце, оно очень преданное.
1: So the whole body is connected with the soul.
0: Целое тело, оно связано с душой.
1: It is our skin.
0: Это наша кожа.
1: Transfers feelings to the nerves.
0: Которая передает ощущения, чувства к нервам.
1: And the nerves transfers the message to the brain.
0: А нервы передают сообщение мозгу.
1: And brain immediately gives to the heart.
0: А мозг немедленно передает это сердцу.
1: The heart is very loyal to us.
0: А сердце очень

0: выполняет свою обязанность.
1: We go to rest, sleep.
0: Мы ложимся отдыхать, спать.
1: But heart not. Today rest, please.
0: И вы никогда не скажете своему сердцу: сегодня отдохни, пожалуйста.
1: Don't tell your heart, relax.
0: Не говорите своему сердцу: расслабься.
1: And the heart, you know how much blood is pumping per minute?
0: И сердце, знаете, сколько оно перекачивает крови в минуту?
1: Nearly 3 liters.
0: Почти 3 литра.
1: 2.5 liters, sure.
0: Точно 2.5.
1: So it takes 1 minute.
0: Всего одна минута требуется.
1: The maximum minute.
0: Максимально минуту.
1: Till blood from the whole body again comes to the heart.
0: Пока кровь, пройдя через все тело, опять возвращается в сердце.
1: And so this is filtering, going through the heart.
0: И это как бы фильтруется, идет через сердце.
1: So heart is pumping that much. 2.5.
0: 2.5 liters per minute. Да, и сердце постоянно качает 2.5 литра в минуту.
1: But when you are doing more activities,
0: когда вы более активны,
1: then they said the heart is pumping 5 liters per minute.
0: То тогда говорят, что сердце перекачивает 5 литров в минуту.
1: Capacity of the complete liquid in our body is 5 liters.
0: Объем полностью жидкости в нашем теле 5 литров.
1: So this small machine.
0: Это маленькая машинка.
1: The heart is like this.
0: Сердце оно такого размера.
1: And can you imagine this pump is pumping all the time?
0: И вы можете себе представить, что этот насос все время работает.
1: And warming up.
0: И разогревает.
1: And sending to the kidneys.
0: И посылает это почкам.
1: To purify.
0: Очищает их.
1: And anything missing in the blood, some organs or the glands are suffering.
0: И если чего-то не хватает в крови, то начинают страдать наши органы.
1: So this is a very big science.
0: Это очень большая наука.
1: Just let us say the blood.
0: Просто посмотрите, возьмите капельку крови.
1: So similarly, all different organs, they responsible for the life.
0: Точно так же и другие все органы в нашем теле, они ответственны за жизнь.
1: In this body, Atma is a king.
0: В этом теле король Атма.
1: So Holy Guruji brought beautiful bhajan.
0: Holy Guruji написал очень красивый bhajan.
1: I sat in such a beautiful coach.
0: Я говорю прекрасному тренеру. Я сижу в прекрасной карете. Что получается? Я сижу в прекрасной карете.
1: My coach is wondrous, wonderful.
0: И моя карета удивительная.
1: In which I sat many times.
0: В которой я сидел уже много раз.
1: There are 10 horses which is pulling this coach.
0: И есть 10 коней, которые тащат эту карету.
1: And these 10 horses are the 10 senses.
0: И эти 10 лошадей это 10 чувств.
1: Desires.
0: Желания.
1: They are pulling us here and there, the coach.
0: Они туда и сюда тянут нас, нашу карету.
1: And the who is a rider of the coach is who is controlling the 10 horses in the mind.
0: Всадник этой кареты, тот, кто контролирует этих 10 лошадей, это ум.
1: That mind use the rope or

0: not impaired, controlling the heart, Tugel.
1: These
0: are my knowledge, English.
1: И вот этот ум, он использует уздечку, чтобы сдерживать всех этих коней. И эта уздечка — это интеллект.
0: And mind is the rider.
1: А ум — это всадник.
0: The Viveka, the highest intellect.
1: Вивека — это самый высший интеллект.
0: Is Vivika.
1: Это Вивека.
0: Which is giving us different experiences.
1: Который дает нам различные опыты.
0: And in that coach there's a light.
1: И в этой карете есть свет.
0: And that light is the Viveka.
1: И этот свет — это Viveka.
0: Means that Jnana, the light of the knowledge.
1: Это означает Jnana, то, что является светом знания.
0: And that Viveka, the secretary of the king.
1: И Viveka — это секретарь этого короля.
0: Giving beautiful experiences, informations to the king.
1: И она передает прекрасные опыты и информацию королю.
0: And that king is Atma.
1: А король — это Атма.
0: Atma is sitting in this coach.
1: Атма сидит в этой карете.
0: With this coach, with this knowledge, I travel through many, many different parts of the world.
1: И в этой карете с этим всадником я путешествую по многим-многим странам этого мира.
0: It was all the time very pleasant.
1: И всегда это было очень прекрасно.
0: So through this body,
1: то есть через это тело,
0: this jiva-atma,
1: через jiva-atma,
0: our soul,
1: через нашу душу,
0: is traveling from this world to the highest world.
1: Я путешествую из этого мира в другие миры.
0: So, in this coach,
1: в этой карете,
0: there are many different kind of musics.
1: Много разной музыки.
0: And these are about Nad Yoga.
1: И это мы говорим о нади-йоге.
0: So it's a beautiful bhajan from Guruji written in the book.
1: Есть прекрасный бхаджан от Гуруджи, который есть у нас в книге.
0: So this body, some we understand and some we don't understand.
1: И наше тело, что-то мы понимаем в нем, что-то нет.
0: Doctors, they try and they are researching, they know a lot about body.
1: Доктора, они пытаются, они исследуют что-то много о теле.
0: But still not that.
1: Но все равно еще не полное.
0: Still they cannot make a body.
1: Все равно они до сих пор не могут сделать тело.
0: All the brain, eyes.
1: А мозг, глаза.
0: Hearing.
1: А слух.
0: Many, many, many, many things.
1: Много, много вещей.
0: Still no scientist can do this.
1: До сих пор ни один ученый не может этого сделать.
0: That's a God-made world.
1: Это Богом сотворенный мир.
0: And that is a miracle.
1: И вот это и есть чудо.
0: And that to understand.
1: И понять это.
0: Then you can proceed with, oh, now I know what is God.
1: И если вы это поймете, то тогда вы поймете, что есть Бог.
0: Это present, so you can give me socks here, thank you. Это present. Это present. We don't know. We know maybe 1%.
1: В настоящее время мы знаем очень мало, может быть всего 1%.

0: We know how to eat, how to drink.
1: Мы знаем, как кушать и как пить.
0: And how to sleep.
1: И как спать.
0: That's all.
1: Это все.
0: So, this life is a mysterious.
1: Эта жизнь, она мистична.
0: So yoga is a science of body.
1: Йога это наука о теле.
0: Through asanas, through pranayama, through meditation.
1: Через асаны, пранаямы и медитацию.
0: What we call the astral traveling.
1: То, что мы называем астральным путешествием.
0: First we are traveling in our body.
1: Сначала мы путешествуем в нашем теле.
0: And in the space.
1: И в космосе.
0: As long as you can travel, you are still in the body.
1: Так бы вы далеко не путешествовали, все равно остаетесь в своем теле.
0: Let's say we think of Kyiv.
1: Да, допустим, мы подумали о Киеве.
0: And Черкасы.
1: Или Черкасах.
0: So our consciousness is expanding now.
1: Наше сознание сейчас расширяется.
0: Kyiv.
1: Киев.
0: Черкасы.
1: Черкасы.
0: Back Moscow.
1: Потом Москва.
0: Vienna.
1: Vienna.
0: So you see how our consciousness is expanding.
1: Вы видите, как наше сознание расширяется.
0: With our mind.
1: С помощью нашего ума.
0: The highest speed.
1: Это самая большая скорость.
0: Has the mind.
1: Наш ум.
0: So, with that speed, our consciousness is expanding.
1: И вот с этой скоростью расширяется наше сознание.
0: Therefore, there is no any instrument.
1: Поэтому нет никакого инструмента.
0: Can be more quicker than this.
1: Который мог бы быть быстрее, чем этот.
0: So as far as you can expand your consciousness.
1: Так как вы можете расширить свое сознание.
0: That is still from your physical ability.
1: Это все еще внутри ваших физических.
0: The machines which is stored in this station of this body.
1: С помощью машин, которые есть на станции этого тела.
0: They are communicating from here.
1: Они коммуницируют отсюда.
0: So, let's say we talk about Mars.
1: Допустим, мы говорим о Марсе.
0: Or Jupiter.
1: Или Юпитере.
0: Now we are on the Jupiter already.
1: Мы договорим, мы уже на Юпитере.
0: So this is how our consciousness, our memories can expand.
1: Это то, как наше сознание, наша память может расшириться.
0: But still, the Atma is different.
1: Но все-таки наша Атма другая.
0: This is only our senses.
1: Это только наши чувства.
0: So this comes through meditation.
1: Это приходит через медитацию.
0: Mantra.
1: Mantra.
0: And that kind of certainty and devotion.
1: И вот через эту этот уровень посвящения и уверенности.
0: And there should be complete guru kripa.
1: И должна быть полная guru kripa.
0: Otherwise you will get crazy.
1: Иначе вы просто сойдете с ума.
0: You will have problems.
1: И у вас будут проблемы.
0: What we call the psychic problem.
1: То, что мы называем психические проблемы.
0: Then we need the guru kripa.
1: Поэтому нам нужна guru kripa.
0: So, miracles what in the body is.
1: Вот эти чудеса в нашем теле.
0: And what is possible through this body.
1: И то, что возможно через это тело.
0: Nowhere else it is.
1: Нету больше нигде.
0: And we said utilize this. Utilize.
1: И мы должны это использовать.
0: We have, and we shall use it.
1: У нас это есть, и нам нужно это использовать.
0: So we use it or lose it.
1: Или мы это используем, или мы это теряем.
0: Which knowledge you have, which abilities you have, talents you have.
1: Какое знание, какие способности, что есть у вас?
0: Give further to some others.
1: Делитесь этим с окружающими другими.
0: Otherwise this will be gone, lost.
1: Иначе вы это потеряете, это уйдет.
0: So you have particular ability.
1: Допустим, у вас есть что-то особенное, что вы можете делать.
0: That no one have that.
1: А то, чего нет у других.
0: And if you don't give someone.
1: Если вы это не даете кому-то.
0: When you die, it is gone.
1: А когда вы умрете, это пройдет, этого не будет.
0: Therefore, research within thyself.
1: Поэтому исследуйте внутри себя.
0: What talents you have.
1: Какие у вас есть таланты?
0: Give this.
1: И отдавайте эти таланты далее.
0: So that is the highest state of the level of yoga.
1: А вот это и есть самый высший уровень ступени йоги.
0: That's it. And that only comes through practice.
1: И это только приходит через практику.
0: It will come.
1: Это придет.
0: Through Guru Kripa.
1: Через Guru Kripa.
0: Without Guru Kripa, you can't get it.
1: Без Guru Kripa вы не можете это получить.
0: That's it.

0: Конечно, мы бы хотели провести с ним гораздо больше времени. Это бесспорно, и никто не спорит. И наша любовь и благодарность к нему, она возрастает с каждой минутой, и все мы это чувствуем, это поднимается и захлёстывает нас. Но, конечно, очень трудно, что как бы он так далеко от нас, но есть скайп, и с вами же, если мы его будем хорошо просить, будет выходить с нами на скайп. С нами будет его присутствие, конечно, и я так думаю, что атмосфера в пещере настолько зарядилась его присутствием и его энергией, его любовью к нам, что мы теперь долго, очень долго будем чувствовать эту тепло, эту любовь здесь. В пещере будем приходить сюда на сатсанги, слушать его лекции. Теперь у нас останется запись благодаря нашей дорогой Сати Прем, скромной нашей. Я хочу поделиться одной очень маленькой своей личной историей. Я работала в американском посольстве, и один раз ко мне в кабинет зашел один дипломат американский, у нас были с ним какая-то встреча, и достаточно... Меня слышно же, да?
1: Да.
0: Слышно меня? Я громко разговариваю. И человек, ну, достаточно как бы не молодой, за 60, и он увидел фотографию Свамиджи у меня на столе, и он сказал, а кто это? А я говорю, это мой гуру. И у него буквально то, что называется, выпала челюсть, он посмотрел на меня в изумлении и сказал, я первый раз в своей жизни встречаю человека, у которого есть гуру. И тут обомлела я подумала, боже мой, человек видит первый раз человека, у которого есть гуру, а я могу видеть Свамиджи, по крайней мере, несколько раз в год и дотрагиваться до него, и слушать его. И я до сих пор не могу осознать, насколько это, какая-то удача в жизни каждого человека, любого человека, получить такую удачу, поэтому... Я завидую вам и завидую себе, что у нас эта удача есть, и давайте это ценить. Eternally grateful to your Swamiji for coming. Thank you so much. And пришло время также подарков, таких прощальных и благодарственных. И по индийской традиции учителю дарят цветочную малу и шаль, которую мы сейчас торжественно хотим с вами ждать. So now is the time for thanks and for farewell and for presents. So according to the Indian tradition, to the guru, you are giving the shawl and the flower mala.

0: и такой символический гранат, наполненный разными плодами нашей земли, мы тоже даем с вами, пусть он немножко частичку этого увезет с собой. And as a small gift from Georgia, since one of the symbols of Georgia is a pomegranate, so this is a small pomegranate box with some of the nuts from Georgia's vintage.
1: Don't open
0: it. If you open it like this, then everything will just a little, yeah, like this.
2: Angel.
0: Еще один подарок. И еще один такой небольшой подарок. Свамиджи очень любит пить чай. И мы надеемся, мы дарим ему такие небольшой чайный сервиз. Не грузинский, правда. Но он все равно хороший. Чтобы он пил чай и вспоминал нас тоже иногда. Наша дорогая Манса Деви, секретарь Свамиджи, которая без устали помогает ему всегда, во всем и везде. Ездит за ним по всему миру, мы ее тоже очень любим. И хотим тоже ей подарить маленькую грузинскую шаль. Еще один человек, который нам очень-очень сильно помогал, который приезжает и поддерживает нас постоянно, которого мы очень любим, которая проводила для нас и семинары, и всякие разные кулинарные встречи, и учила нас йоге для детей, это наша дорогая Хэмбати. Вы ее не видели?
3: Только что была здесь и ушла. Давайте ее позовем.
0: Хемати исчезла от скромности, мы ей потом вручим.
4: Сатья Прем,
0: которая снимала миссию у нас.
1: like chocolate very much.
0: Ram. Он Прокаш, который починил нам наш замечательный инструмент и делает.
2: India from here, 5,000.
1: Yes. India from here.
2: Yes.
1: 4,000.
2: Yes.
1: India dollar 3,000. Which is the Siberian capital?
0: The capital, there is no capital because it's still Russia, but the biggest city is Novosibirsk.
1: Novosibirsk.
0: Which is from Tomsk, which is called.
1: How big is the population
0: of Tomsk? 800,000.
1: Because this election from Zagreb is also from Siberia. I have some disciples there.
0: Now you can already
1: go. Our driver.
0: Saraswati.
1: He's a very good driver. Boys and men, girls, too.
0: Chetan Puri, Bara.
4: Me guard?
0: Of course.
4: Yes. Thank you.

0: пожалуйста. Мне сейчас переполняются чувства и факты. И есть очень хорошее изречение, что у факт есть две родины. Одна родина – это лотосных стоп Гурудева.
1: I'm sorry, I'm overwhelmed with feelings. And Bhaktas, they have very good expression. They said that we have two motherlands. One is near the lotus feet of the Gurudev.
0: Это форма Сарвоны, Бога в виде физического тела. Поэтому мы можем спросить, почувствовать, быть в его обществе, за что мы очень-очень благодарны.
1: And this is Sarguna, the physical form of the divine in this physical form, and we can be in his presence and ask him questions and receive the answers from him.
0: Вторая родина у Бхакты – это сердце, где Вишвагуру, где Бог находится в виде мир воли, в нашем сердце.
1: And the second motherland of Bhakta is in the heart, where the form of divine is in nirguna form, without form.
0: Поэтому что мы можем подарить Вишвагуруджи? Это мы можем подарить свое сердце полное любви, преданности и большой веры.
1: So what we can give to Vishwaguruji is our heart, heart full of love, devotion, and and faith. Thank you so much for your father love to us that you give to us.
0: Еще мне хочется поблагодарить всех друзей, всех братьев и сестер. Мы за это время стали еще роднее, еще ближе. Спасибо вам большое за теплый прием. И мне хочется подарить Гьяндеви.
1: And I also want to say to thank all our brothers and sisters here. During this seminar we became even closer.
0: Я хочу подарить эту вышивалку на память об этих теплых, таких очень-очень сердечных, дружеских днях.
1: Come to visit us. We will be happy to see you.
2: So, blessings to all of you.
1: Благословение всем вам.
2: And practice.
1: Практикуйте.
2: Я мантра.
1: Вашу мантру.
2: Come to satsang.
1: Приходите на сатсанг.
2: Сатсанг is the highest point of the yoga.
1: Сатсанг это самое высшее, что может быть в йоге.
2: If you can't come sometimes to yoga class, you should come to satsang.
1: Если вы иногда не можете прийти на занятия йоги, вы всегда должны приходить на сатсанг.
2: Then time to time, I can also come with Skype to yoga.
1: И время от времени я тоже могу выходить на скайп с вами.
2: So it was very nice.
1: Было очень хорошо.
2: And the Gyan Devi is as ever your leader.
1: Gyan Devi, ваш лидер.
2: And now she has less duties.
1: А сейчас у нее меньше обязанностей.
2: Of course, it's sad that her son passed away.
1: Конечно, печально, что умер ее сын.
2: Husband is also immigrated somewhere else.
1: А муж тоже куда-то уехал.
2: And now she remains as your sister, as your mother, as your friend, as your teacher.
1: Теперь она осталась как ваша сестра.
2: So now her duty is

0: spiritual development.
1: Теперь ее обязанность это духовное развитие.
0: So we will think over what we can do with her.
1: Мы подумаем, что мы можем делать с ней. После года двух.
0: She have to be prepared.
1: Она должна быть готова.
0: She have to be prepared.
1: Она должна быть готова.
0: And many thanks to her for giving opportunities and inviting all of you here.
1: Большое спасибо ей за предоставление возможностей и приглашение вас всех сюда.
0: Our spiritual center, Yoga and Life.
1: В этот духовный центр йоги и повседневной жизни.
0: The ashram, the cave.
1: В этот ашрам, пещеру.
0: So, I would like to give her a blessing.
1: Я хочу дать ей благословение.
0: Whenever she keeps the satsang here,
1: всегда, когда она держит здесь сатсанг,
0: and meditate, she should have this out over her.
1: Что пусть она всегда себе ставит, держит эту шаль.

0: Я, она выбрала хороший цвет.
1: Tomorrow I'm flying.
0: Завтра я улетаю.
1: With aeroplane.
0: Самолетом.
1: Back to Vienna.
0: Обратно в Вену.
1: And I will be out in England.
0: И следующие выходные я в Англии.
1: In London, no? The next week?
0: Да.
2: Yes.
1: Yes, next week. Then I will be in Hungary.
0: Потом я буду в Венгрии.
1: Hungary is near to Austria.
0: А Венгрия недалеко от Австрии.
1: But 7 years I was not there in Szeged.
0: Но я целых 7 лет не был уже в Сегеде.
1: So after 7 years, that term came.
0: А вот пришел их черед через 7 лет.
1: So it will be in Hungary.
0: Так что это будет в Венгрии.
1: Then again, Strelky.
0: А потом опять Стрелки, это в Чехии.
1: There is some program, I don't know what.
0: А там будет какая-то программа, я не знаю еще что.
1: But something.
0: Ну что-то.
1: Then flying to India.
0: И потом я лечу в Индию.
1: So when I fly with Austrian Airlines.
0: Когда я лечу австрийскими авиалиниями.
1: Then I see left side.
0: Я смотрю налево.
1: The Georgia.
0: Вижу Грузию.
1: The Tbilisi. Always in Amsterdam. Yes, exactly. It's about from Vienna. I fly about, let's say now, 1 o'clock, 1:20, 1:30.
0: Из Вены я вылетаю где-то 1:20, 1:30.
1: So your time is 2:30.
0: Ваше время это 2:30.
1: And then flight comes to here, crossing about 3 hours.
0: И сюда подлетает самолет где-то через 3 часа.
1: 3-4 hours.
0: 3-4 часа.
1: So either around evening, sunset time.
0: Где-то, то есть у вас это приблизительно время заката солнца где-то.
1: Sometimes it's a different direction.
0: Иногда летят немножко по другому направлению.
1: But mostly it's good.
0: Но в основном это и есть этот маршрут.
1: From Vienna to Delhi is 5,555 kilometers.
0: Из Вены до Дели 5,555 километров.
1: Oh, there is red button. Red light. So, thank you. So, good night.
0: Good night.